слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 5 часов утра.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 6 часов утра.

цунами накрывает с головой. Между нами тишина, я оглох. Где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои. Плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем? Боже мой, кто же?

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 7 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. В Екатеринбурге появились мобильные огневые группы. Бойцов в форме на пикапах начали замечать на разных участках дорог во время угрозы атаки беспилотников. Вооружаются они обычно пулеметами или же на машину закрепляют зенитные установки, передает Е1. Мобильные огневые группы создаются на базе Росгвардии, подразделений вооруженных сил, либо боевого армейского резерва. В их задачу входит борьба с низколетящими дронами. Снимать и публиковать фото с такими группами запрещено. Полностью перекрыта трасса Екатеринбург-Тюмень, которая после реконструкции станет частью магистрали М-12. Для водителей организовали объезд. Маршрут проходит через съезд Тюменского тракта на 140-м километре, далее через Ирбит с возвращением на федеральную трассу на 205-м километре. Напомню, на 196-м километре Тюменского тракта в районе Талицы размыло асфальт. Он провалился по всей ширине дороги. В России введены новые правила обслуживания газовых плит. Теперь за их исправность несут ответственность сами собственники жилья. Обслуживать технику смогут не только государственные, но и частные компании. Стоимость работ больше не устанавливается произвольно, ее рассчитывают по федеральной формуле. Предельный срок работы плит составит 10-12 лет. Если он истек, потребуется либо замена, либо техническая диагностика. Помимо этого, газ могут перекрыть за отказ пустить мастера, самовольный перенос оборудования и использование неисправной техники, передает Урару. Яндекс добавил на карту Екатеринбурга наличие топлива и очередей на АЗС. Ранее доступ к этим данным имели исключительно таксисты. Теперь в приложении показывают наличие топлива и загруженность АЗС по отзывам других водителей. У каждой АЗС появился статус также по очереди. Нет очереди средняя и большая. Также сам автомобилист может отметить, какое топливо есть в наличии на заправке. В ближайшие три дня обстановка в Свердловской области будет оставаться сложной. Прогнозируются дожди, ливни, грозы с крупным градом и шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду. А в ночные и утренние часы туманы. Температурный фон при этом будет умеренно теплым. В ночные часы ожидается около плюс 19 градусов. В дневные до плюс 28 с постепенным понижением до плюс 19-24. «Акрон» хочет купить у «Урала» Юрия Железнова, сообщил спортивный инсайдер Иван Карпов, передает «Комсомолка». По его информации, клуб из Тольятти предлагает за 23-летнего полузащитника 35 миллионов рублей. В минувшем сезоне ФНЛ Юрий Железнов забил 7 мячей и сделал 7 голевых передач. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек. Евро 87 рублей и 67 копеек. Сегодня, 12 июля, в Екатеринбурге ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, ветер восточный. Дневная температура составит от 26 до 28 градусов тепла.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. В Екатеринбурге появились мобильные огневые группы. Бойцов в форме на пикапах начали замечать на разных участках дорог во время угрозы атаки беспилотников. Вооружаются они обычно пулеметами или же на машину закрепляют зенитные установки, передает Е1. Мобильные огневые группы создаются на базе Росгвардии, подразделений вооруженных сил, либо боевого армейского резерва. В их задачу входит борьба с низколетящими дронами. Снимать и публиковать фото с такими группами запрещено. Полностью перекрыта трасса Екатеринбург-Тюмень, которая после реконструкции станет частью магистрали М-12. Для водителей организовали объезд. Маршрут проходит через съезд Тюменского тракта на 140-м километре, далее через Ирбит с возвращением на федеральную трассу на 205-м километре. Напомню, на 196-м километре Тюменского тракта в районе Талицы размыло асфальт. Он провалился по всей ширине дороги. В России введены новые правила обслуживания газовых плит. Теперь за их исправность несут ответственность сами собственники жилья. Обслуживать технику смогут не только государственные, но и частные компании. Стоимость работ больше не устанавливается произвольно, ее рассчитывают по федеральной формуле. Предельный срок работы плит составит 10-12 лет. Если он истек, потребуется либо замена, либо техническая диагностика. Помимо этого, газ могут перекрыть за отказ пустить мастера, самовольный перенос оборудования и использование неисправной техники, передают Урару. Яндекс добавил на карту Екатеринбурга наличие топлива и очередей на АЗС. Ранее доступ к этим данным имели исключительно таксисты. Теперь в приложении показывают наличие топлива и загруженность АЗС по отзывам других водителей. У каждой АЗС появился статус также по очереди. Нет очереди средняя и большая. Также сам автомобилист может отметить, какое топливо есть в наличии на заправке. В ближайшие три дня обстановка в Свердловской области будет оставаться сложной. Прогнозируются дожди, ливни, грозы с крупным градом и шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду, а в ночные и утренние часы туманы. Температурный фон при этом будет умеренно теплым. В ночные часы ожидается около плюс 19 градусов, в дневные до плюс 28 с постепенным понижением до плюс 19-24. «Акрон» хочет купить у «Урала» Юрия Железнова, сообщил спортивный инсайдер Иван Карпов, передает «Комсомолка». По его информации, клуб из Тольятти предлагает за 23-летнего полузащитника 35 миллионов рублей. В минувшем сезоне ФНЛ Юрий Железнов забил 7 мячей и сделал 7 голевых передач. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек. Евро 87 рублей и 67 копеек.
2: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
1: Сегодня, 12 июля, в Екатеринбурге ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, ветер восточный. Дневная температура составит от 26 до 28 градусов тепла.
0: Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
3: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
4: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ecomedcenter.ru.
5: Возможно противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. В Екатеринбурге появились мобильные огневые группы. Бойцов в форме на пикапах начали замечать на разных участках дорог во время угрозы атаки беспилотников. Вооружаются они обычно пулеметами или же на машину закрепляют зенитные установки, передает Е1. Мобильные огневые группы создаются на базе Росгвардии, подразделений вооруженных сил, либо боевого армейского резерва. В их задачу входит борьба с низколетящими дронами. Снимать и публиковать фото с такими группами запрещено. Полностью перекрыта трасса Екатеринбург-Тюмень, которая после реконструкции станет частью магистрали М-12. Для водителей организовали объезд. Маршрут проходит через съезд Тюменского тракта на 140-м километре, далее через Ирбит с возвращением на федеральную трассу на 205-м километре. Напомню, на 196-м километре Тюменского тракта в районе Тариц размыло асфальт. Он провалился по всей ширине дороги. В России введены новые правила обслуживания газовых плит. Теперь за их исправность несут ответственность сами собственники жилья. Обслуживать технику смогут не только государственные, но и частные компании. Стоимость работ больше не устанавливается произвольно, ее рассчитывают по федеральной формуле. Предельный срок работы плит составит 10-12 лет. Если он истек, потребуется либо замена, либо техническая диагностика. Помимо этого, газ могут перекрыть за отказ пустить мастера, самовольный перенос оборудования и использование неисправной техники, передает Урару. Яндекс добавил на карту Екатеринбурга наличие топлива и очередей на АЗС. Ранее доступ к этим данным имели исключительно таксисты. Теперь в приложении показывают наличие топлива и загруженность АЗС по отзывам других водителей. У каждой АЗС появился статус также по очереди. Нет очереди средняя и большая. Также сам автомобилист может отметить, какое топливо есть в наличии на заправке. В ближайшие 3 дня обстановка в Свердловской области будет оставаться сложной. Прогнозируются дожди, ливни, грозы с крупным градом и шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду. А в ночные и утренние часы туманы. Температурный фон при этом будет умеренно теплым. В ночные часы ожидается около плюс 19 градусов. В дневные до плюс 28 с постепенным понижением до плюс 19-24. «Акрон» хочет купить у «Урала» Юрия Железнова, сообщил спортивный инсайдер Иван Карпов, передает «Комсомолка». По его информации, клуб из Тольятти предлагает за 23-летнего полузащитника 35 миллионов рублей. В минувшем сезоне ФНЛ Юрий Железнов забил 7 мячей и сделал 7 голевых передач. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек. Евро 87 рублей и 67 копеек.
2: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
1: Сегодня, 12 июля, в Екатеринбурге ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, ветер восточный. Дневная температура составит от 26 до 28 градусов тепла.
3: Реклама.
4: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
5: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
4: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
5: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.
1: Ты живешь, будто не

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня мы разберемся с неодушевленным существительным женского рода «антропохория». Что бы это могло быть? А это такое распространение семян и плодов, которое происходит с помощью человека. Причем чаще всего совершенно случайно. Семена цепляются за подошву обуви, а еще за одежду, колеса велосипеда, автомобили или даже попадают в багаж. А потом оказываются за десятки, а иногда и сотни километров от своего, назовем это так, дома. Получается, каждый из нас может быть бесплатной службой доставки для растений. Она-то и называется антропохория. Пока вы думаете, что просто вернулись из лесу, какой-нибудь репейник уже считает вас своим личным курьером. Ученые считают, что именно благодаря человеку некоторые растения смогли расселиться по всему миру. Ну и даже придумали для этого название, слово, которое мы сегодня с вами разобрали в рубрике «Слово дня» – антропохория. Я уже готовлю для вас новое слово. И совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. В Екатеринбурге появились мобильные огневые группы. Бойцов в форме на пикапах начали замечать на разных участках дорог во время угрозы атаки беспилотников. Вооружаются они обычно пулеметами или же на машину закрепляют зенитные установки, передает Е1. Мобильные огневые группы создаются на базе Росгвардии, подразделений вооруженных сил, либо боевого армейского резерва. В их задачу входит борьба с низколетящими дронами. Снимать и публиковать фото с такими группами запрещено. Полностью перекрыта трасса Екатеринбург-Тюмень, которая после реконструкции станет частью магистрали М-12. Для водителей организовали объезд. Маршрут проходит через съезд Тюменского тракта на 140-м километре, далее через Ирбит с возвращением на федеральную трассу на 205-м километре. Напомню, на 196-м километре Тюменского тракта в районе Тарицы размыло асфальт. Он провалился по всей ширине дороги. В России введены новые правила обслуживания газовых плит. Теперь за их исправность несут ответственность сами собственники жилья. Обслуживать технику смогут не только государственные, но и частные компании. Стоимость работ больше не устанавливается произвольно, ее рассчитывают по федеральной формуле. Предельный срок работы плит составит 10-12 лет. Если он истек, потребуется либо замена, либо техническая диагностика. Помимо этого, газ могут перекрыть за отказ пустить мастера, самовольный перенос оборудования и использование неисправной техники, передает Урару. Яндекс добавил на карту Екатеринбурга наличие топлива и очередей на АЗС. Ранее доступ к этим данным имели исключительно таксисты. Теперь в приложении показывают наличие топлива и загруженность АЗС по отзывам других водителей. У каждой АЗС появился статус также по очереди. Нет очереди средняя и большая. Также сам автомобилист может отметить, какое топливо есть в наличии на заправке. В ближайшие три дня обстановка в Свердловской области будет оставаться сложной. Прогнозируются дожди, ливни, грозы с крупным градом и шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду. А в ночные и утренние часы туманы. Температурный фон при этом будет умеренно теплым. В ночные часы ожидается около плюс 19 градусов. В дневные до плюс 28 с постепенным понижением до плюс 19-24. «Акрон» хочет купить у «Урала» Юрия Железнова, сообщил спортивный инсайдер Иван Карпов, передает «Комсомолка». По его информации, клуб из Тольятти предлагает за 23-летнего полузащитника 35 миллионов рублей. В минувшем сезоне ФНЛ Юрий Железнов забил 7 мячей и сделал 7 голевых передач. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек. Евро 87 рублей и 67 копеек.
2: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
1: Сегодня, 12 июля, в Екатеринбурге ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, ветер восточный. Дневная температура составит от 26 до 28 градусов тепла.
0: Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
3: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
4: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ecomedcenter.ru.
5: Возможно противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это «Радио Лето», меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Говорят, хорошее утро начинается вечером, и ученые с этим вполне согласны. Мало кто знает, но перед сном температура нашего тела должна немного снизиться. Именно тогда мозг получает сигнал «пора отдыхать», поэтому теплая ванна или душ за час-полтора до сна работают неожиданно. Сначала тело согревается, а потом начинает остывать, и сонливость приходит естественным образом. Что еще из ритуалов можно выбрать для себя? Совет, который сегодня повторяют многие. Хотя бы за полчаса до отдыха уберите телефон. Яркий экран словно говорит мозгу: «Какой сон? У нас еще дела!» Вместо бесконечной ленты пробуем маленький вечерний ритуал. Приглушите свет, включите спокойную музыку, и если любите ароматы, подойдет лаванда. Есть исследования, которые показывают, что если вы вдыхаете ее запах, это помогает расслабиться и легче уснуть. И это работало, и работать будет еще очень долго. Еще хороший прием – коротко обсудить день. Всего три вопроса. Что сегодня получилось, что было трудным и за что можно сказать спасибо? Это не семейное совещание, тем более если вы живете в одиночку, не разбор полетов с черным ящиком, а такой спокойный разговор. И, безусловно, подчеркиваем позитивное. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. Иран в очередной раз объявил о закрытии Ормузского пролива. Проход судов, по данным иранских СМИ, невозможен до окончания вмешательства США в регионе. Именно эту формулировку распространяет пресса. Государственная телерадиокомпания Ирана ИРИП также передала, что Иран сделал предупредительные выстрелы по судну, которое несколько часов назад пыталось пересечь Ормузский пролив по несогласованному маршруту. Взаимные атаки США и Иран возобновили с 8 июля, обвиняя друг друга в нарушении меморандума о взаимопонимании. Об этом напоминает «Коммерсант». В Свердловской области продолжаются перекрытия дорог, причинами которых названы ливни. Как пишет портал Е1, кроме остановки движения на Тюменском тракте, в Пышминском муниципальном округе временно закрыли автомобильное сообщение с деревнями Пульниково и Катарач. Причиной стало затопление мостов через реки Куяр и Катарач. Деревни Заречная и Фролы полностью отрезаны паводком. В селе Миронова уровень воды в реке Реж к вечеру субботы оставался высоким. Состояние дороги Артемовский и Арамашево будут оценивать специалисты, им сообщили в правительстве Свердловской области. Мошенники начали просить россиян задекларировать чужие деньги. О новой схеме обмана предупредили представители МВД. Аферисты в очередной раз выдают себя за сотрудников спецслужб. В одном случае злоумышленники попросили жертву забрать рюкзак с суммой в 200 тысяч за символическое вознаграждение. В полиции предупреждают, что именно так жертвы мошенников оказываются соучастниками их преступлений. В условиях топливного кризиса россияне стали искать способы приготовления бензина дома. Согласно статистике Яндекса, число запросов «Как сделать бензин» выросло в 3 раза за последние 2 месяца. Пользователей также интересовало, как сделать домашний бензин и можно ли повысить октановое число топлива самостоятельно. Наибольшую активность проявили автовладельцы в крупных городах. Это Москва, Петербург, а также Краснодар, Севастополь и Симферополь, пишет газета. Сборная Аргентины обыграла Швейцарию и стала полуфиналистом чемпионата мира. Матч 1-4 минувшей ночью завершился со счетом 3-1 в пользу действующих чемпионов. В полуфинале Аргентина встретится с Англией, которая также минувшей ночью выиграла четвертьфинал у сборной Норвегии. Встреча Аргентины и Англии должна пройти 15 июля. Официальный доллар на выходные понедельник 76.66, евро 87.67.
2: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синар Девелопмент».
3: Сегодня, 12 июля, в Екатеринбурге ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, ветер восточный. Дневная температура составит от 26 до 28 градусов тепла.
4: Реклама. Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
5: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
4: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
5: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.
7: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Новое, новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь

0: задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: День рождения у нас, а подарки все для вас. Приглашаем на фестиваль мастеров Иван да Мария. Ручная работа, фермерские продукты, мастер-классы. Вход свободный. С 8 по 12 июля. Горького 4А. Создай свое летнее настроение. 0+. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе Калининец. ПСБ чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полдень. Новости.
1: Здравствуйте. Госавтоинспекция Свердловской области обновила список дорожных перекрытий на утро воскресенья. Ограничения движения сняты только на Серовском тракте. На Тюменском направлении количество перекрытий после ночи только возросло. В Байкаловском районе закрыто движение по одной из улиц в деревне Шаламы. В оба направления Тюменский тракт перекрыт со 195 по 206 километры. Эти ограничения отмечены на интерактивном картах. Объехать перекрытую трассу можно только через Ирбит и Камышлов. Продолжая эту тему, в Артемовском районе ограничения действуют на 18-м километре автодороги Артемовский-Арамашево. Разрушенный мост через реку Шайтанка можно объехать по трассе Екатеринбург-Реша-Лапаевск. Представители Свердловской ГАИ призывают водителей планировать свои маршруты, а также выполнять требования инспекторов в районе ограничений и следовать временным дорожным знакам. Проливные дожди остаются главной причиной осложнения паводковой и дорожной обстановки в регионе. Синоптики проанализировали количество осадков, которые в регионе выпали в пятницу и субботу. Так, за 36 часов в Липовском Рижевского района выпало 1,5-месячные нормы осадков. Это 121 миллиметр. В Камышлове и Артемовском от 50 до 60 миллиметров. В Невьянске, Ирбите, Алапаевске насчитали от 40 до 50 миллиметров. В Екатеринбурге основная порция осадков выпала вечером в пятницу и ночью в субботу. Теперь к другим темам. В Екатеринбург за неделю доставили 9 новых автобусов-гармошек. Машины особо большого класса будут работать на самых протяженных и популярных у пассажиров маршрутах. Это 50-й, 64-й и 67-й. Всего в рамках транспортной реформы город закупил 15 автобусов «Волгобас», напомнил в своих соцсетях глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Машины своим ходом добираются до уральской столицы из Волжского. Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холланд прокомментировал поражение от Англии в четвертьфинале чемпионата мира. «Кажется, мы заслуживали большего», — заявил форвард Манчестер Сити. Холланд добавил, что сборная Норвегии была совсем близко к победе над Англией, и после игры футболисты команды ощущают опустошение. Тем не менее, матч Эрлинг Холланд оценил как настоящий бой, который викинги смогли дать сборной Англии. Игра минувшей ночью завершилась со счетом 2-1. Официальный доллар на выходные 76,66, евро 87,67.
2: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
3: Сегодня, 12 июля, в Екатеринбурге ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, ветер восточный. Дневная температура составит от 26 до 28 градусов тепла.
0: Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
4: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
5: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ekometcenter.ru.
6: Возможно противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

0: Радио Лето. Реклама.
1: Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова, ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода пикацизм. Вроде похоже на какое-то художественное направление, на первый взгляд. Но на самом деле это медицинский термин. Так называют необычную тягу к несъедобным вещам. Например, мел, лед, крахмал или даже бумага. Иногда это просто странная привычка, но чаще такой сигнал может говорить о том, что организму не хватает некоторых веществ. Ну, например, железа. Именно поэтому врачи советуют не игнорировать подобные желания, а разобраться в их причине. Вообще, наш организм гораздо умнее, чем кажется. Иногда он разговаривает с нами не словами, а ощущениями. И вот этот самый пикацизм нам в этом смысле очень даже помогает. Главное, вовремя услышать себя. Вот такое необычное слово сегодня пополнило наш словарный запас. Запомнили? Пикацизм. А я уже готовлю для вас новое. Совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Радио «Лето». Реклама. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 13 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Россия уведомила Финляндию о закрытии нескольких железнодорожных переходов. По данным финских СМИ, в списке не меньше 5 наименований, в том числе станции Выборг и Санкт-Петербург. По данным ИЛИ, власти Финляндии узнали о решении России закрыть движение по некоторым железнодорожным переходам в конце июня. Однако 9 июля финская сторона получила официальный документ от погранслужбы. Последствия от закрытия части железнодорожных погранпереходов в самой Финляндии считают незначительными. Россия приостановила пересечение границы на некоторых железнодорожных пунктах пропуска с Финляндией, Латвией и Эстонией с 1 июля. В Свердловской области по-прежнему повышен уровень воды в реках Ница и Сосьва. Также интенсивный рост продолжается на реках Тура и Чусовая. В последнем случае ситуация осложняется в районе поселка Староуткинск. В департаменте информполитики сообщили, что для жителей бесперебойно работают переправы, организованы подвоз продуктов, воды и медикаментов. Дежурят спасатели МЧС. Энергетики Россети Урал продолжают восстановление энергоснабжения. Причиной энергоаварий также стала непогода. Мэрия Екатеринбурга будет судиться с поставщиком новых троллейбусов из Уфы. Иск был подан в середине мая из-за срыва сроков поставки. Партию из 55 машин должны были доставить в Екатеринбург к 5 марта, но поставщик доставил транспорт только спустя месяц. За просрочку поставки администрация требует 162 миллиона. Агентство ЯН напоминает, что за последние два года Екатеринбург приобрел 100 новых троллейбусов. Американские СМИ сообщили о смерти сенатора Линдси Грэма. Политик известен своей антироссийской риторикой и внесен в список террористов и экстремистов. Сенатору был 71 год. Семья сообщила, что причиной смерти стала непродолжительная и внезапная болезнь. Позже NBC News заявили, что причиной оказался сердечный приступ, пишет РБК. Определились все полуфиналисты чемпионата мира по футболу. Сборная Франции сыграет с командой Испании. Во втором полуфинале встретятся сборные Аргентины и Англии. Матчи 1-2 пройдут 14 и 15 июля. Игра за третье место запланирована 18 числа, а на следующий день, 19 июля, будет сыгран финал. Чемпионат мира стартовал 11 июня. Странами, принимающими мундиаль, напомню, были Канада, Мексика и США. Официальный доллар на выходные 76,66, евро 87,67.
2: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
3: Сегодня, 12 июля, в Екатеринбурге ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, ветер восточный. Дневная температура составит от 26 до 28 градусов тепла.
4: Реклама. Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
5: Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
4: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
5: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

Если вас спросят, что вы слушаете, скажите, что слушаете «Радио Лето».

0: Радио Лето. Реклама.
1: Екатеринбург, внимание! 11 лет фестивалю мастеров «Иван да Марья». Главная ярмарка ручных изделий из керамики, кожи, дерева и текстиля. Ремесленные продукты, мастер-классы. Ждем на Горького 4А с 8 по 12 июля. Не пропустите. 0+. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностью и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРС 118-784-718-9584.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Знакомьтесь, если еще не знакомы, внутренний критик – это тот самый голос в нашей голове, который после любого успеха обязательно добавит «могло быть и лучше». Опоздали на 5 минут? Не собранный. Ошиблись? Опять все испортил. Получили комплимент? Да тебе просто повезло. И вот что важно. Психологи сегодня считают, что внутренний критик вообще-то не враг. Когда-то он появился как способ защитить нас от ошибок, осуждений и неудач. Проблема начинается тогда, когда этот самый внутренний критик становится слишком громким и забывает говорить что-то хорошее. Современные исследования показывают, постоянная жесткая самокритика связана с более высоким уровнем тревоги, эмоционального выгорания и прокрастинации. А вот люди, которые умеют относиться к себе с поддержкой, легче справляются со стрессом, быстрее учатся на ошибках и реже сдаются. Как же договориться с внутренним критиком? Есть простой прием. Когда в голове звучит «я не справлюсь», спросите себя: «Я бы сказал это своему лучшему другу». Если нет, значит, и с собой так разговаривать не стоит. Не заставляйте критика замолчать совсем. Просто поменяйте ему должность. Пусть будет не строгим судьей, а внимательным редактором. Не тем, кто запрещает действовать, а тем, кто помогает стать лучше, без крика, обвинений и чувства вины. Именно такой внутренний диалог помогает расти намного быстрее. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето», и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 14 часов. Новости.
1: Здравствуйте. В Ирбитском районе ввели режим ЧС. Причиной стал паводок. Об этом пишет портал 66.ру со ссылкой на главу Ирбитского района Алексея Никифорова. По данным МЧС, в муниципалитете подтоплены уже больше 200 приусадебных участков, а количество затопленных домов приближается к сотне. Минувшей ночью 25 человек были эвакуированы с помощью моторных лодок. В этом помогли участники мобильной группы РМК «Поиск». Проливные дожди вызвали паводок и осложнили ситуацию минимум в 5 муниципалитетах Свердловской области. В это же время «Уралупрофтодор» показал кадры со 196-го километра Тюменского тракта. За ночь там восстановили провалы в асфальте и промоины дорожной насыпи. В ведомстве уточнили, что техника и дорожные строители работали всю ночь. Несмотря на восстановление проезжей части, участок Тюменского тракта в районе Талицы остается закрытым. На 207-м километре трассы произошел перелив реки Юрмыч через дорогу. По словам дорожников, река продолжает бушевать. Кружки и секции здания городского дворца творчества в Екатеринбурге начнут учебный год в новых локациях. Большую часть занятий перенесли в бывшее здание администрации Октябрьского района на Луначарского 217. Также занятия будут проходить в 366-й школе на Щерса. Часть кружков примет у себя 47-я гимназия, а учебные программы, которые связаны с программированием и нейросетями, разместят в школах академического. В самом дворце, который исторически находится в Харитоновской усадьбе, идут ремонтные работы. Росрыболовство назвало самые рыбные места России. В тройку лидеров попали Волга, Ладожское озеро и Истринское водохранилище. В списке районов и регионов с лучшей рыбалкой в ведомстве назвали Астраханскую область, Карелию, северо-запад России, а также Байкал, реки Енисей, Лена и Обь, сказано в комментарии Росрыболовства. И в завершении выпуска только 15% россиян планируют провести отпуск за границей в этом году. 85% респондентов заявили в ходе исследования, что останутся в России. Даже с поправкой на внутренний туризм очень разными оказались представления россиян о стоимости отпуска. Около 40% заявили, что отдых должен укладываться в сумму от 50 до 100 тысяч рублей. Треть готова потратить на отдых только до 50 тысяч. И 8% позволяют себе отдохнуть на сумму от 200 тысяч рублей и выше. Официальный доллар на выходные 76.66, евро 87.67.
0: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник Екатеринбургский медицинский центр.
1: Завтра, в понедельник, 13 июля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем умеренный дождь, гроза. Ветер восточный от 4 до 9 метров в секунду. При грозе порывы ветра до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19, днем плюс 24, плюс 26 градусов.
0: Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
2: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
3: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ekometcenter.ru.
4: Возможно противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.
5: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал

Радио «Лето». Реклама. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 15 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Госавтоинспекция Свердловской области обновила список дорожных перекрытий на утро воскресенья. Ограничения движения сняты только на Серовском тракте. На Тюменском направлении количество перекрытий после ночи только возросло. В Байкаловском районе закрыто движение по одной из улиц в деревне Шаламы. В оба направления Тюменский тракт перекрыт со 195 по 206 километры. Эти ограничения отмечены на интерактивном картах. Объехать перекрытую трассу можно только через Ирбит и Камышлов. Продолжая эту тему, в Артемовском районе ограничения действуют на 18-м километре автодороги Артемовский-Арамашево. Разрушенный мост через реку Шайтанка можно объехать по трассе Екатеринбург-Реша-Лапаевск. Представители Свердловской ГАИ призывают водителей планировать свои маршруты, а также выполнять требования инспекторов в районе ограничений и следовать временным дорожным знакам. Проливные дожди остаются главной причиной осложнения паводковой и дорожной обстановки в регионе. Синоптики проанализировали количество осадков, которые в регионе выпали в пятницу и субботу. Так, за 36 часов в Липовском Рижевского района выпало 1,5-месячные нормы осадков. Это 121 миллиметр. В Камышлове и Артемовском от 50 до 60 миллиметров. В Невьянске, Ирбите, Алапаевске насчитали от 40 до 50 миллиметров. В Екатеринбурге основная порция осадков выпала вечером в пятницу и ночью в субботу. И теперь к другим темам. Жители Чусовского озера сегодня не смогли дождаться единственного автобуса, который ходит из Екатеринбурга в поселок. По словам пассажиров, 95-й маршрут не появился на конечной, и в администрации Екатеринбурга объяснили, что проблема возникла из-за железнодорожного переезда. Он был закрыт, поэтому автобусы не смогли попасть на конечную в поселок. Добавлю, в эти минуты на интерактивной карте появился автобус, который забрал пассажиров с конечной. Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холланд прокомментировал поражение от Англии в четвертьфинале чемпионата мира. «Кажется, мы заслуживали большего», — заявил форвард Манчестер Сити. Холланд добавил, что сборная Норвегии была совсем близко к победе над Англией, и после игры футболисты команды ощущают опустошение. Тем не менее, матч Эрлинг Холланд оценил как настоящий бой, который викинги смогли дать сборной Англии. Игра минувшей ночью завершилась со счетом 2-1. Официальный доллар на выходные 76,66, евро 87,67.
2: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
1: Завтра, в понедельник, 13 июля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем умеренный дождь, гроза. Ветер восточный от 4 до 9 метров в секунду. При грозе порывы ветра до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19, днем плюс 24, плюс 26 градусов.
0: Реклама.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

Радио «Лето». Реклама. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: машину, пожалуйста, на ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: Екатеринбурге 16 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Центр избирком принял документы от всех 11 партий, выдвинувших кандидатов на выборы в Госдуму. Все они обладают льготой, которая позволяет участвовать в выборах депутатов без сбора подписей избирателей, пишет агентство ТАСС. Представить документы для заверения списков партии могли до 6 вечера по московскому времени 12 июля. После приема документов ЦИК проверяет их и принимает решение о заверении списков, либо об отказе в заверении. Напомню, выборы депутатов в Госдума пройдут в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. В Свердловской области по-прежнему повышен уровень воды в реках Ница и Сосьва. Также интенсивный рост продолжается на реках Тура и Чусовая. В последнем случае ситуация осложняется в районе поселка Староуткинск. В департаменте информполитики сообщили, что для жителей бесперебойно работают переправы, организованы подвоз продуктов, воды и медикаментов. Дежурят спасатели МЧС. Энергетики Россети Урал продолжают восстановление энергоснабжения. Причиной энергоаварий также стала непогода. Мэрия Екатеринбурга будет судиться с поставщиком новых троллейбусов из Уфы. Иск был подан в середине мая из-за срыва сроков поставки. Партию из 55 машин должны были доставить в Екатеринбург к 5 марта, но поставщик доставил транспорт только спустя месяц. За просрочку поставки администрация требует 162 миллиона. Агентство ЯН напоминает, что за последние 2 года Екатеринбург приобрел 100 новых троллейбусов. Американские СМИ сообщили о смерти сенатора Линдси Грэма. Политик известен своей антироссийской риторикой и внесен в список террористов и экстремистов. Сенатору был 71 год. Семья сообщила, что причиной смерти стала непродолжительная и внезапная болезнь. Позже NBC News заявили, что причиной оказался сердечный приступ, пишет РБК. ФИФА сделали заявление о возможном влиянии на мяч перед первым голом Беллингема в четвертьфинале чемпионата мира. Какое-либо влияние отсутствовало, заявили представители федерации. Спортэкспресс напоминает, что вратарь сборной Норвегии Ориел Ньюлан попал в камеру паука при выносе мяча. Однако при разборе эпизода воздействие на мяч на графике не заметили. Соответственно, забитый гол был засчитан по правилам. При этом в 3D-модели трансляции BBC было видно, что после контакта с камерой мяч изменил траекторию. Запись публикует Спортэкспресс. Официальный доллар на выходные 76.66, евро 87.67.
0: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник Екатеринбургский медицинский центр.
1: Завтра, в понедельник, 13 июля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем умеренный дождь, гроза. Ветер восточный от 4 до 9 метров в секунду. При грозе порывы ветра до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19, днем плюс 24, плюс 26 градусов.
0: Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
2: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
3: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ekometcenter.ru.
4: Возможно противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9.

Радио «Лето». Реклама. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Сегодня слово, которое многие слышали, но мало кто знает, откуда оно появилось. Встречайте, неодушевленное существительное мужского рода «книпсер». И это привычный инструмент для стрижки ногтей. Название пришло из немецкого языка и означает «щелкать» или «откусывать». Поэтому «книпсер» – буквально щелкающие щипчики для ногтей. В русском языке это слово закрепилось именно за компактными, такими рычажными кусачками, обыкновенными. Сегодня их выпускают совершенно разные, классические, увеличенные, с пилкой, с контейнером для срезанных ногтей и даже с поворотной головкой для более удобного использования. Получается, что за простым предметом скрывается интересная история названия. Она пришла к нам из немецкого языка. Вот так мы с вами распечатали еще одно слово «книпсер», а я готовлю для вас новое. Совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 17 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Над регионами России за сутки уничтожили 585 беспилотников, сообщили в Минобороны. Также были сбиты 11 управляемых авиабомб. Атакам подверглась территория 16 регионов, а также акватории Черного и Азовского морей. Больше половины дронов были уничтожены в ночные часы, однако утром налету беспилотников подверглась Москва. По последним данным, которые озвучил мэр столицы Сергей Собянин, с утра количество сбитых беспилотников составило 36. Внуково, Домодедово и Жуковский принимают и выпускают рейсы по согласованию. В аэропорту Кольцово отмен московских рейсов нет, однако самолеты вылетают в столицу с опозданием от получаса до 2,5 часов. Синоптики подвели итоги первой декады июля. За это время в Свердловской области больше всего осадков выпало в Таборах – 98% месячной нормы. На втором месте Невьянск, где объем осадков составил 108%. В лидерах при этом Липовская, где за период с 1 по 10 июля количество дождей превысило норму почти в 2,5 раза. Дожди возобновятся со второй половины дня 13 июля и 14 и 15 числа охватят большую часть области, сообщает Уральский гидрометцентр. 4-летний ребенок погиб в ДТП в Нижнем Тагиле. Девочка каталась без присмотра взрослых на улице Лесогорской. Ребенок упал в момент, когда по улице проезжал мусоровоз и не успел подняться. От полученных травм девочка скончалась в машине скорой. На месте трагедии продолжают работать сотрудники ГАИ. Иран этим утром в очередной раз объявил о закрытии Ормузского пролива. Проход судов, по данным иранских СМИ, невозможен до окончания вмешательства США в регионе. Именно эту формулировку распространила пресса. Государственная телерадиокомпания Ирана ИРИП также передала, что Иран сделал предупредительные выстрелы по судну, которое несколько часов назад пыталось пересечь Ормузский пролив по несогласованному маршруту, сообщает «Коммерсант». Авиакомпании British Airways и Norwegian накануне матча сборных Англии и Норвегии заключили пари. Чья сборная проигрывает, тот на сутки в соцсетях выставляет логотип соперника. Как сообщает телеграм-канал Ассоциации туроператоров России, британский перевозчик принял вызов, отметив при этом, что не надо заключать пари, которое выиграть не можешь. В результате на аватарке Norwegian сегодня стоит логотип British Airways. Это собрало 1000 восторженных комментариев. Официальный доллар на выходные 76.66, евро 87.67.
2: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
1: Завтра, в понедельник, 13 июля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем умеренный дождь, гроза. Ветер восточный от 4 до 9 метров в секунду. При грозе порывы ветра до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19, днем плюс 24, плюс 26 градусов.
3: Реклама. Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Сегодня разберем, что же такое дневник самопрограммирования. Если коротко, это легальная текстовая инструкция по сборке идеального будущего прямо в нашей голове. А если еще проще, вы берете блокнот и ежедневно от руки пишете свои цели в настоящем времени, как будто бы они уже сбылись. Никакой магии, чистая наука. Наш мозг перестраивает фильтры внимания и начинает замечать крутые возможности там, где раньше было пусто. Для кого же это? Для тех, у кого амбиции целый вагон, а вот мотивация на нуле. Ну или для тех, кто окончательно застрял в рутине бесконечного дня сурка. Что же вы получаете на выходе? Полную перезагрузку мышления. Вместо вечных страхов и лени – железный фокус на результат, уверенность в себе и реальные перемены в жизни. Если ограничения? Ну, конечно, никаких токсичных мыслей и частиц не. Писать нужно конкретно, позитивно и строго ручкой на бумаге. Клавиатура телефона тут не поможет. И главное ограничение. Если просто писать в тетрадку и лежать на диване, магии не случится. Действовать все равно придется. Ну и вот вам для примера несколько формулировок. Я легко и стабильно зарабатываю, ну, указывайте сумму рублей в месяц. Я уверенно управляю своими финансами и приумножаю свой доход. Или я просыпаюсь бодрым, полным сил и энергии для великих дел. Минимум 21 день нужно писать все это дело без перерывов для формирования новой нейронной связи. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето, конечно же. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.
2: Спустя много лет, наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова.

звезд пор телесеть. Между нами своя атмосфера эстети. И спустя много лет наша жизнь интернет, да я в ней снова и снова.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 18 часов. Новости.
1: Здравствуйте. В Ирбитском районе ввели режим ЧС. Причиной стал паводок. Об этом пишет портал 66.ру со ссылкой на главу Ирбитского района Алексея Никифорова. По данным МЧС, в муниципалитете подтоплены уже больше 200 приусадебных участков, а количество затопленных домов приближается к сотне. Минувшей ночью 25 человек были эвакуированы с помощью моторных лодок. В этом помогли участники мобильной группы РМК «Поиск». Проливные дожди вызвали паводок и осложнили ситуацию минимум в 5 муниципалитетах Свердловской области. В это же время «Уралупрофтодор» показал кадры со 196-го километра Тюменского тракта. За ночь там восстановили провалы в асфальте и промоины дорожной насыпи. В ведомстве уточнили, что техника и дорожные строители работали всю ночь. Несмотря на восстановление проезжей части, участок Тюменского тракта в районе Талицы остается закрытым. На 207-м километре трассы произошел перелив реки Юрмыч через дорогу. По словам дорожников, река продолжает бушевать. Кружки и секции здания городского дворца творчества в Екатеринбурге начнут учебный год в новых локациях. Большую часть занятий перенесли в бывшее здание администрации Октябрьского района на Луначарского 217. Также занятия будут проходить в 366-й школе на Щерса. Часть кружков примет у себя 47-я гимназия, а учебные программы, которые связаны с программированием и нейросетями, разместят в школах академического. В самом дворце, который исторически находится в Харитоновской усадьбе, идут ремонтные работы. Росрыболовство назвало самые рыбные места России. В тройку лидеров попали Волга, Ладожское озеро и Истринское водохранилище. В списке районов и регионов с лучшей рыбалкой в ведомстве назвали Астраханскую область, Карелию, северо-запад России, а также Байкал, реки Енисей, Лена и Обь, сказано в комментарии Росрыболовства. И в завершении выпуска только 15% россиян планируют провести отпуск за границей в этом году. 85% респондентов заявили в ходе исследования, что останутся в России. Даже с поправкой на внутренний туризм очень разными оказались представления россиян о стоимости отпуска. Около 40% заявили, что отдых должен укладываться в сумму от 50 до 100 тысяч рублей. Треть готова потратить на отдых только до 50 тысяч. И 8% позволяют себе отдохнуть на сумму от 200 тысяч рублей и выше. Официальный доллар на выходные 76.66, евро 87.67.
0: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
1: Завтра, в понедельник, 13 июля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем умеренный дождь, гроза. Ветер восточный от 4 до 9 метров в секунду. При грозе порывы ветра до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19, днем плюс 24, плюс 26 градусов.
0: Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
2: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
3: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ekometcenter.ru.
4: Возможно противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Сегодняшний гость нашей рубрики – неодушевленное существительное мужского рода «вертлюк». Звучит, как будто это какой-то человек, который ни минуты не может усидеть на месте. Но это не так. Вертлюк – это такое хитрое соединение, которое позволяет одной детали свободно вращаться относительно другой. Именно поэтому его обожают рыбаки. Маленький вертлюк не дает леске закручиваться, даже если рыба решила устроить настоящее акробатическое шоу. А еще вертлюги используют в строительстве, на буровых установках, а также в авиации. Везде, где что-то должно крутиться, но не запутываться. Есть у этого слова и второе значение – анатомическое. Вертлюгом называют часть бедренной кости, к которой крепятся мышцы, отвечающие за движение ноги. Вот такое оно многозначное слово сегодня в нашем эфире. Берете в словарный запас «вертлюг», а я уже готовлю для вас новое слово. И совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 19 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Виновником срыва меморандума, подписанного ранее США и Ираном, могут назвать Джеди Венса, пишет издание «Политику». Вице-президент США был ключевым переговорщиком с Тегераном со стороны Вашингтона. Эксперты заявили изданию, что нарушение перемирия было неизбежным, поскольку меморандум не урегулировал два ключевых разногласия. Напомню, взаимные атаки США и Иран возобновились с 8 июля, обвиняя друг друга в нарушении меморандума о взаимопонимании. Внимание. Три трамвайных маршрута изменятся в Екатеринбурге с начала августа, и один трамвай отменится насовсем. Портал Е1 ссылается на сайт госзакупок, на котором опубликованы несколько конкурсов на право обслуживания рейсов. 12-й трамвай на время строительства тоннеля под улицей Куйбышева ходит от Дворца спорта до Ботаники, но с августа конечный 12-го станет Шартаж. 16-й трамвай с начала августа начнет ходить не до Волгоградской, а до Академического, и второй конечной станет кольцо 40-летия комсомола на ЖБИ. Также с 1 августа из-за низкого пассажиропотока будет отменен трамвай номер 20. Завтра в Екатеринбурге ждут

0: ждут нового уполномоченного по правам человека. В уральскую столицу едет Яна Ландратова. В программе визита 13 июля запланированы встреча с губернатором Денисом Паслером, региональным омбудсменом Татьяной Мерзляковой и волонтерами. Яна Ландратова была назначена на должность федерального уполномоченного по правам человека в мае этого года и сменила на этом посту Татьяну Москалькову. Компания «Аэрофлот» отменила часть рейсов из-за непогоды в Москве. Также несколько самолетов, прибывающих в Шереметьево, отправили на запасные аэродромы из-за грозы. Компания рекомендовала пассажирам проверять статус своих рейсов заранее и не приезжать в аэропорт в случае отмены. В расписании Кольцова «Аэрофлот» отменил рейс, который должен был вылететь в Москву в 20:50. Еще два самолета в Москву задержаны, и два рейса должны вылететь по расписанию. Глава ФИФА допустил еще большее расширение чемпионата мира. По словам Джани Инфантино, в турнире могут принять участие 64 сборных после 48 в этом году. Весь мир должен иметь возможность мечтать о чемпионате мира, а не только Европа и Южная Америка, цитирует СМИ президента Международной Федерации Футбола. В это же время глава ФИФА добавил, что вопрос расширения числа сборных участниц Мундиаля обсудят только после окончания чемпионата мира 2020. Официальный доллар на выходные 76.66, евро 87.67.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
0: Завтра, в понедельник, 13 июля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем умеренный дождь, гроза. Ветер восточный от 4 до 9 метров в секунду. При грозе порывы ветра до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19, днем плюс 24, плюс 26 градусов.
2: Реклама.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
6: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Бывало такое, открываете соцсети буквально на минуту, и через пять вам уже кажется, что все вокруг живут как-то интереснее. Кто-то к морю улетел, кто-то бизнес открыл, а кто-то женился, пробежал марафон или успел съесть идеальный, казалось бы, завтрак. А ты просто хотел проверить погоду. Это и есть синдром упущенной выгоды. Психологи говорят, проблема не в том, что у других действительно происходит больше событий. Проблема в постоянном сравнении. Исследования последних лет снова подтверждают, чем сильнее этот самый синдром, тем чаще люди бесконтрольно листают соцсети, хуже спят, сильнее тревожатся и меньше довольны собственной жизнью. А свежий большой анализ исследования, опубликованный в 2026-м, показал очень сильную связь между этим синдромом и проблемным использованием соцсетей. Чем выше страх что-то пропустить, тем сложнее человеку перестать бесконечно проверять телефон. А что же помогает? Ну не удалять же интернет навсегда. Во-первых, выключите хотя бы часть уведомлений. Мир редко меняется за 5 минут. Во-вторых, иногда меняйте вопрос с того, что я сейчас пропускаю, на что хорошего происходит со мной прямо сейчас. И, наконец, помним, люди выкладывают лучшие 5 секунд своего дня, а не остальные 23 часа 59 минут. И там может происходить все, что угодно. Настоящая жизнь почти никогда не выглядит как идеальная лента. И это, пожалуй, самая хорошая новость. Чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: «Вкус жизни». Вы слушаете «Радио Лето».

Я стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще. В тебе больше нет хмеля.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. В Госдуме снова предложили сделать 1 сентября выходным днем для родителей. По словам авторов инициативы, особенно этот день важен для родителей младшеклассников. В числе аргументов в пользу выходного депутаты указывают не только поход ребенка в первый класс, но и встречу с одноклассниками и учителями. Это

0: уникальные события, поэтому семьи не нужно лишать подобных моментов, цитирует депутатов РИА Новости. В Госдуме регулярно предлагают давать выходной 1 сентября, либо сделать день выходным полностью. Инициативу озвучивают, начиная с 2023 года. Энергетики в Свердловской области устранили больше 350 обрывов электролиний и перетянули около 7 километров проводов. В Россетях «Урал» рассказали о ходе восстановительных работ в подтопленных муниципалитетах. Также энергетикам пришлось убирать многочисленные деревья, которые упали на линии и повредили их во время прохождения мощного грозового фронта. Работы продолжаются в круглосуточном режиме, подтопления в некоторых территориях по-прежнему сохраняются. Представители Россетей ведут постоянный мониторинг ситуации. Футбольный «Урал» накануне старта в первой лиге презентовал новую форму. Домашний вариант выполнен в цветах команды – оранжевым и черным. Гостевые комплекты – это белый, как основной цвет, с оранжевой отделкой. Фото и видео опубликовано в соцсетях «Урала». 13 июля на Екатеринбург-арене «Урал» играет с «Торпедо». Болельщиков на стадион начнут пускать с 18 часов. Игра начнется в 19:00. Средний возраст электромобилей в Китае составляет менее 2 лет. При этом обычные машины с двигателем внутреннего сгорания в Поднебесной в среднем живут чуть более 8 лет. В материале отмечается, что из-за быстрого прогресса в области аккумуляторов, двигателей, а также электронного управления, модели, появившиеся на рынке 2 или 3 года назад, демонстрируют проблемы с запасом хода, а также эффективностью заправки и вычислительной мощности. Это становится причинами, по которым владельцы принимают решение о смене автомобиля, пишет РБК. И в завершении выпуска: только 15% россиян планируют провести отпуск за границей в этом году. 85% респондентов заявили в ходе исследования, что останутся в России. Около 40% заявили, что отдых должен укладываться в сумму от 50 до 100 тысяч рублей. Треть готова потратить на отдых только до 50 тысяч. И 8% позволяют себе отдохнуть на сумму от 200 тысяч рублей и выше. Официальный доллар 76.66, евро 87.67.
1: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
0: Завтра, в понедельник, 13 июля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем умеренный дождь, гроза. Ветер восточный от 4 до 9 метров в секунду. При грозе порывы ветра до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19, днем плюс 24, плюс 26 градусов.
2: Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
3: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
4: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ekometcenter.ru.
5: Возможно противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
2: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
1: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
3: Специализированный застройщик «Sinara Development». Проектная декорация на сайте «Наш.дом.рф». Подробные условия на сайте «sinaradevelopment.ru». Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. В Госдуме снова предложили сделать 1 сентября выходным днем для родителей. По словам авторов инициативы, особенно этот день важен для родителей младшеклассников. В числе аргументов в пользу выходного депутаты указывают не только поход ребенка в первый класс, но и встречу с одноклассниками и учителями. Это уникальные события, поэтому семьи не нужно лишать подобных моментов, цитируют депутатов РИА Новости. В Госдуме регулярно предлагают давать выходной 1 сентября, либо сделать день выходным полностью. Инициативу озвучивают, начиная с 2023 года. Энергетики в Свердловской области устранили больше 350 обрывов электролиний и перетянули около 7 километров проводов. В Россетях «Урал» рассказали о ходе восстановительных работ в подтопленных муниципалитетах. Также энергетикам пришлось убирать многочисленные деревья, которые упали на линии и повредили их во время прохождения мощного грозового фронта. Работы продолжаются в круглосуточном режиме, подтопления в некоторых территориях по-прежнему сохраняются. Представители Россетей ведут постоянный мониторинг ситуации. Футбольный «Урал» накануне старта в первой лиге презентовал новую форму. Домашний вариант выполнен в цветах команды – оранжевый и красный.

0: оранжевом и черном. Гостевые комплекты – это белый как основной цвет с оранжевой отделкой. Фото и видео опубликовано в соцсетях Урала. 13 июля на Екатеринбург-арене Урал играет с Торпедо. Болельщиков на стадион начнут пускать с 18 часов. Игра начнется в 19:00. Средний возраст электромобилей в Китае составляет менее 2 лет. При этом обычные машины с двигателем внутреннего сгорания в Поднебесной в среднем живут чуть более 8 лет. В материале отмечается, что из-за быстрого прогресса в области аккумуляторов, двигателей, а также электронного управления, модели, появившиеся на рынке 2 или 3 года назад, демонстрируют проблемы с запасом хода, а также эффективностью заправки и вычислительной мощности. Это становится причинами, по которым владельцы принимают решение о смене автомобиля, пишет РБК. И в завершении выпуска: только 15% россиян планируют провести отпуск за границей в этом году. 85% респондентов заявили в ходе исследования, что останутся в России. Около 40% заявили, что отдых должен укладываться в сумму от 50 до 100 тысяч рублей. Треть готова потратить на отдых только до 50 тысяч. И 8% позволяют себе отдохнуть на сумму от 200 тысяч рублей и выше. Официальный доллар 76,66, евро 87,67. Завтра, в понедельник, 13 июля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем умеренный дождь, гроза. Ветер восточный от 4 до 9 метров в секунду. При грозе порывы ветра до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19, днем плюс 24, плюс 26 градусов.
1: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

0: и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 вечера.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 вечера.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
3: Я беременна.
2: Давай поженимся.
3: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Слушайте радио «Лето» в умных колонках. Просто скажите «Включи радио «Лето».
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM. Вы слушаете «Радио «Лето». В Екатеринбурге 2 часа ночи.

0: обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 3 часа ночи.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.